Flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag, flag